0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7 часов утра в Перми ровно. Вы слушаете радио «Альфа». Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. Госдума в мае планирует рассмотреть новые комплексные меры по борьбе с мошенниками, заявил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Речь идет о маркировке, в первую очередь, международных звонков. Человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Также депутаты намерены ввести детские сим-карты и сделать восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только доверенными способами. Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал этого года уменьшилось. По его словам, это результат системной работы, направленной на борьбу с кибермошенничеством. Производители яиц предложили ввести в России диапазон цен на куриное яйцо категории S1. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию «Источники на рынке». Производители рассчитывают, что ценовая вилка будет установлена для закупок и розницы. По их мнению, это поможет стабилизировать закупочные цены на яйца. Аналогичный порядок действует сейчас на алкогольном рынке, отмечает издание. Однако любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам, и подобная мера может привести к потерям как сетей, так и самих производителей, отмечают эксперты. Сенатор Айрат Гибадинов выступил с инициативой пересмотреть распределение выходных дней в пользу удлинения майских праздников за счет сокращения новогодних каникул. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. Поводом для заявления стала публикация производственного календаря на следующий год. По нему зимний отдых россиян составит 11 дней, тогда как майские выходные ограничатся двумя короткими периодами по 3 дня. Гибадинов выразил мнение, что такие продолжительные новогодние каникулы нерациональны на фоне разорванного весеннего отдыха. В День Победы на главной телебашне Перми с 9 вечера и до полуночи включат праздничную подсветку. Телебашня на улице Крупской окрасится в цвета георгиевской ленты и российского флага. Также праздничную подсветку включат в День радио 7 мая. В этом году для российской телевизионной и радиовещательной сети нынешний День радио будет юбилейным. Поэтому в праздничном марафоне архитектурных подсветок примут участие башни и мачты РТРС по всей стране. В России становится популярным сонный туризм, сообщает Ассоциация туроператоров России. Граждане едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Эксперты объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Большинство городских отелей также внедрили меню подушек, некоторые дополняют номера блэкаут-шторами для комфорта гостей. Условиями здорового сна в России соответствует не более 20% 4- и 5-звездочных отелей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 6 мая на календаре, середина недели. Сегодня самый жаркий день. Об этом ранее сообщали синоптики, да и в прогнозе погоды это подтверждается. До плюс 25 и, в принципе, без осадков. Ну, по крайней мере, в Яндексе ничего об этом не сказано. Будем верить. С утра пораньше, кстати, немножко пролил дождь. Это видно. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: 7.15. Время пермское. На дорогах краевой столицы свободно. 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Поэтому вот вам следующая важная информация. Далее гороскоп, лунный календарь, новости со всего света. Катя Григорьева расскажет нам, почему исчезла цивилизация майя.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Как всегда с надрывом, ребята из группы «Европа». 7:20, и надеюсь, что у вас полно сил к середине недели. Это четверг-пятница могут быть трудными, но не среда. Луна убывает 18-е лунные сутки, находится в знаке Стрельца. Если верить прогнозам астрологов, это день отражения ваших эмоций и мыслей. Ну а прямо сейчас Радио Альфа, Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, у вас не будет полной свободы действий. Либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите. Тельцы, возможно, колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив. Близнецы, день паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четче осознать поставленные задачи. Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше. Львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Весы, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный тупик. Скорпионы, берегите слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно. Стрельцы, планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования и к себе, и к другим. Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важней. Водолеи, не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется вам. Рыбы, день сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Лучше не заниматься подобными делами.
1: Радио Альфа.

0: Здесь, мне кажется, надо прям шепотом говорить, потому что если громко начать, это будет слишком резко. Только что Evanescence на 104.1 FM, 7 часов 26 минут в Перми, середина недели, 6.05, и дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: История упадка цивилизации майя в 8-9 веках нашей эры долгое время считалась классическим примером экологической катастрофы. Доминирующая теория гласит, многолетняя засуха привела к голоду и краху городов. Но, похоже, все было еще драматичнее. Ученые изучили донные отложения озер в Гватемале и восстановили картину жизни города Ицан. Он находился в предгорьях, где дожди шли регулярно, даже в самые засушливые годы. У них была вода, продвинутое сельское хозяйство, террасы, сады. Но город все равно опустел ровно в то же время, что и их соседи, умиравшие от жажды. Предполагается, что сработал эффект домино. Города майя были связаны между собой очень тесно. Торговля, союзы, общая экономика. Когда на севере начался голод, по цепочке пошли войны, миграции и политический хаос. Благополучный Ицан просто захлебнулся в проблемах соседей. Система оказалась слишком сложной, чтобы выжить поодиночке. История Ицана показала, можно иметь идеальные условия для жизни, но все равно исчезнуть с карты из-за масштабных перемен вокруг.
1: Радио «Альфа».

0: песни, то заявление. Вот, например, «Зиверт», «Wake up», «Вставай». Это всем нам. С утра пораньше такое вот наставление. 7 часов 31 минут в Перми. Сейчас новости. Спонсоры выпуска ИП «Година» Надежда Валентиновна. Юридическое бюро продолжит. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву по случаю Дня Победы намерен встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РТ. Вопрос обеспечения школьников горячим питанием может решаться несколькими способами, включая аутсорсинг или модернизацию школьных столовых. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Леонов. В Пермском крае в первом квартале этого года количество выданных автокредитов достигло почти 7 миллиардов рублей. Это на 17,5% больше, чем в прошлом году, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Туристический поток может вырасти на 25%. При готовности береговой линии пляжа Анапы вернутся на высокие показатели в следующем году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минэкономразвития России. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама спонсора. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 7 часов 40 минут, вы слушаете радио «Альфа», 6 мая на календаре, плюс 15 градусов на данный момент. Сегодня отмечается День герба и флага Москвы. Напомню вам, что на нем изображен покровитель города, великомученик Георгий Победоносец, разящий копьем змея. И напомню вам, что изображено на нашем пермском серебряный медведь, идущий вправо на красном червленном геральдическом щите. Медведь, кстати, олицетворяет силу и богатство края. Ну так, если что, вдруг где-то пригодится. Кроме того, сегодня Международный день без диеты. Все, хватит держать себя в рамках, можно пуститься во все тяжкие. И Всемирный день хищных растений. Вот кто себе ни в чем не отказывает, единственное, что нужно дождаться ту самую жертву. А ждать можно долго. У нас такой проблемы нет. Что-нибудь взяли, съели, все, и пошли. Через пару минут дорожная информация, а также исторические факты. Чуть подробнее расскажем про энергичный танец «Чарльстон» и почему его в свое время критиковали за аморальность.
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
3: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: В «Руки вверх» бар праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-694-783-57.
9: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские СПА-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 320-595-800-105-079.
10: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
11: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карты, потихонечку улицы заполняются транспортом. На Стахановской улице сейчас от шоссе Космонавтов до Мира время проезда 7 минут. Дальше ничего такого серьезного. Через полчаса очередной выпуск. Вам удачи в пути.
12: Радио «Альфа», 104.1 FM.

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка. 7 часов 49 минут в Перми и время исторических фактов. 6.05 на календаре продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 мая 1925 года в театре на Елисейских полях в Париже впервые в Европе исполнили «Чарльстон» – один из самых популярных танцев в мировой истории. В Европу этот энергичный ритмичный танец привезла афроамериканская танцовщица Жозефина Бейкер. К тому моменту «Чарльстон» уже завоевал всю Америку. Впервые его показали на бродвейском шоу «Running Wild» в 1923-м. Одноименную песню из этого мюзикла поет Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки». У выражения «running wild» разные значения, в том числе так говорили о людях, ведущих беспутный образ жизни, и о тех, кто пустился во все тяжкие. Чарльстон поначалу критиковали за аморальность и ассоциировали с эмансипированными женщинами, флэпперами, которые танцевали его в одиночку. Но Чарльстон стал мега популярен в 20-е годы прошлого века. Например, сцены с ним есть в обеих экранизациях романа «Великий Гэтсби». Второй бум популярности был в 60-е и 70-е. Считается, что танец назван в честь американского города Чарльстон в штате Южная Каролина, где изначально его танцевали потомки африканцев.

0: Метеорологи сообщают, что первые грозы ожидаются в Прикамье сегодня. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале середины часа на радио Альфа.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Альфа.

0: 8 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп колеблется между двумя вариантами действий в отношении Ирана. Президент США уже несколько дней пытается решить, нужно ли жестоко наказать Исламскую Республику за ее нежелание отказаться от ядерной программы. Как пишет Wall Street Journal, этот шаг позволит избежать значительной эскалации, которая может еще глубже втянуть Соединенные Штаты в ближневосточный конфликт. По словам чиновников, американский лидер все же склоняется ко второму варианту действий, к переговорам. Педагогов, психологов и социальных педагогов будут обучать профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Такое обучение органы власти субъектов России в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами будут организовывать для замруководителей образовательных организаций, курирующих вопросы безопасности, а также педагогов, психологов и соцпедагогов. Исполнители на ежегодной основе должны будут предоставлять отчеты в Минпросвещение. В Росздравнадзоре опровергли дефицит двух противоопухолевых лекарственных препаратов в стране, в частности, остатки препарата с международным непатентованным наименованием метарексат составляет более 2,5 миллионов упаковок, а этапозит – более 135 тысяч упаковок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В СМИ ранее появилась информация, что в 80 регионах в аптеках нет препарата для лечения нескольких видов рака. По словам врачей, особенно остро эти препараты необходимы для лечения детского рака. Ученые ПГНИУ запустили сервис, на котором публикуют данные о концентрации пыльцы растений в воздухе. Она поможет аллергикам следить за состоянием здоровья. На территории университета установлен пылеуловитель и 2 гравиметрических прибора. Пылеуловитель фиксирует 15 аллергенных древесных, злаковых и травянистых растений. В Перми в мае в воздухе растет концентрация пыльцы ольхи, березы и клена американского. Летом с июня по август источниками пыльцы выступают злаки, полынь, крапива и подорожник. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч, в то время как в Египет от 112 тысяч. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле категории 4 звезды с типом питания All Inclusive. По данным аналитиков, туристы, готовые потратить на пляжный отдых в мае до 150 тысяч на двоих с перелетом, могут рассматривать много разных стран, в том числе Таиланд, Вьетнам, Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 15 градусов, в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 25.
2: Реклама спонсора.
3: Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
4: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
3: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Вчера волею судьи показался на городском пляже коммунального моста. Видел купающихся людей. Без комментариев. Вода ледяная на самом деле, но это просто какие-то закаленные, видимо, личности, так сказать. 8:12, вы слушаете Радио Альфа. Сейчас для вас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Реклама спонсора.
4: Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио «Альфа».
0: Впереди новости со всего света и просто невероятное заявление. Физики закончили планировать все мироздание. Ну, не знаю, давайте послушаем. Очень интересно, что же там такое они напридумывали. Дорожная информация через пару минут, а еще мы с вами послушаем визитную карточку немецкой рок-группы Scorpions Still Loving You.
1: Реклама.
5: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-30. 18+.
8: Выбор огромный, а он один? Спешите в дивный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
9: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
10: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
11: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
10: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
12: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
13: Телефон 236-64-77.
14: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
13: Устали слушать поющего соседа или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оценивают 5 баллов из 10 по версии «Яндекс.Кара». Вот и вот на Вильямса Писарева-Карбышева сейчас медленное движение от Гавинской до Логовой. Время примерно 9 минут. Столько же по времени потратить на Стахановскую улицу, на участок от шоссе Космонавтов до Мира и на Локомотивную улицу тоже не скучно, как всегда, от Фридрих-Энгельса до площади Гайдара.
5: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Мировой хит на 104.1 FM, 8 часов 22 минуты. И прямо сейчас, кстати, не снижая масштабов, как музыкальных, так и информационных, Катя Григорьева продолжит далее с дайджестом мировых событий.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Пока мы планируем свой день, физики закончили планировать все мироздание. Завершен основной этап проекта DESI. Создана самая масштабная 3D-карта Вселенной. На карту нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, это попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили народ Тахона-Уатхам за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
0: Радио Альфа. Оставим эти глобальные темы к более приземленным вещам. Новости через 5 минут. Расскажем коротко о главных событиях среды.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: Men's Look и классика, и casual, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: perm.menslookstore.ru.
6: В Перми открылся Stockmann's.
7: Первый мебельный без переплат?
6: Да. Здесь диваны, кровати и шкафы. Все для дома. Сам увидишь.
7: Куда ехать?
6: Первый мебельный Stockmann's в Мебелево, 3-й этаж, Энергетиков 37.
7: Здесь выгодно. И точка.
8: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
5: В отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
4: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
5: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
6: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-700-89-444.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: 9:29 время Пермское. Вы слушаете радио Альфа. Сегодня до плюс 25. Но такая погода, естественно, не задержится надолго. Все-таки май. Он еще пока не слишком устойчив. Конкретно о том, что нас ждет в течение этого дня, расскажу сразу после выпуска новостей от Зарапа Ахметова.
1: Здравствуйте. Российский бюджет получит около 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти на мировых рынках. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Минпросвещение установило сроки летних каникул для школьников. Начнутся они 27 мая и продлятся до 31 августа. В министерстве напомнили, что завершение учебного года для учеников 9-11 классов совпадает с графиком выпускных экзаменов. В Перми начали работать городские фонтаны. Сейчас уже включены 10 объектов. Они будут открыты для посетителей по будням с полудня до полуночи, а выходные и праздники с утра до часу ночи. В России увеличился спрос на кроссворды и судоку почти на 30% на фоне проблем с интернетом, сообщает телеграм-канал Мэш. Зарап Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа, ООО, АБС, Ермак, Печь, 59, Новосилево, 37. В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: 9:29, вы слушаете радио Альфа, впереди дорожная информация и исторические факты. Героиней выпуска станет Марлен Дитрих, легендарная немецко-американская актриса и певица, икона стиля 20 века. Расскажем про ее последние дни жизни.
1: Реклама.
2: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. Двор Содомина Куфонина 1 – безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсегрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Я предпочитаю

0: 0-0.
1: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
2: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
3: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
4: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
5: Утром по будням на радио «Альфа».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
8: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 6 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт. На Стахановской улице медленно машины едут от шоссе Космонавтов до Мира. По следующим направлениям тоже есть небольшие проблемы в движении. В целом ничего такого, скажем так, сюрпризного. Все как всегда. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы будете медленно ехать. На Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. На Мир от Советской Армии до Карпинского и на Уральской от Авиационной до Крупской.
5: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 8.47 в Перми. Настало время исторических фактов. На радио Альф продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 мая 1992 в Париже ушла из жизни кинодива, певица, икона стиля и героиня войны, великая Марлен Дитрих. Ей было 90. Последние 15 лет звезда была одинока и из дома не выходила. На прощание с ней в парижской церкви гроб был обернут во французский флаг, а рядом покоились награды – французский орден почетного легиона и американская медаль свободы. Похороны прошли в родном Берлине. Газеты писали, что пока траурная церемония двигалась к кладбищу, берлинцы всю дорогу закидали цветами, а на балконах вывешивали плакатики с фразой «Адьё, Марлен, спасибо». О Марлен Дитрих писали: «Холодная, рассудочная, но она была теплой и сердечной. Еще до начала Второй мировой войны отказалась от гражданства и уехала, и никакие уговоры нацистского руководства не заставили ее вернуться». Получив американское гражданство, Марлен помогала другим немцам, бежавшим от нацистов, а во время войны она объездила фронт с песнями. При рождении великую Дитрих звали Мария Магдалена, как одну из самых известных святых.
2: Радио «Альфа».

0: Перми отменили очное шествие бессмертного полка в День Победы. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале-середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время начнется невероятный вопрос. С 9 до 10, 12+, у вас есть возможность выиграть сертификат на спа-процедуру от Алтайской здравницы.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» — это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
4: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайков, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин, 106-594-783-57.
7: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
8: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
9: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
10: 6+.
11: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая, 5Б.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
12: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Уже открыт и ждет своих покупателей. Питомник растений «Анютины глазки». Приезжайте по адресу Лобанова, Луговая, 5Б.

0: 9 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В России растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, тогда как молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты – IT, торговле, услугах и производстве. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики, программы переобучения и развивать наставничество. Депутаты от КПРФ в Госдуме совместно с сенатором-коммунистом Айратом Гибадиновым в преддверии годовщины Великой Победы выступили с инициативой снимать больше фильмов о правдивой истории Великой Отечественной войны. Их показ в кино и онлайн-сервисах необходимо частично субсидировать. Такое обращение направлено министру культуры Ольге Любимовой, пишет газета «РУМ». Парламентарии отмечают, что сохранение памяти и правды о героях Великой Отечественной, объективное отражение подвига солдат, руководителей СССР и главнокомандующего военного периода одна из важнейших задач. Выпускникам школ надо дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному. Как сейчас, это позволит минимизировать стресс от испытаний. Такое мнение высказал ТАСС, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Международный фестиваль «Медвежонок», который посвящен детскому, семейному кино и анимации, снова пройдет в Перми. Это случится уже в 4-й раз. Встреча запланирована на конец весны с 29 мая по 1 июня. Оценивать работы в конкурсе полного метра анимации снова будут сразу 2 жюри – взрослое и детское. В детское жюри пригласят юных жителей Перми, которые отличились в учебе или спорте, а в профессиональное войдут российские зарубежные режиссеры, сценаристы и популярные актеры. Около половины российских школьников полностью перекладывают домашнее задание на искусственный интеллект. Об этом свидетельствует результат опроса внутреннего исследовательского центра лаборатории Касперского, с которыми ознакомились «Известия». Каждый 5-й опрошенный ученик заявил, что доверяет ИИ проверку уже сделанных уроков. Еще 7% признались, что пользуются нейросетями прямо в школе. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа», прогноз погоды. Сейчас в Перми плюс 19 градусов. В течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 9:07 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Не будем откладывать в долгий ящик игру «Невероятный вопрос». Предлагаю начать прямо сейчас. Номер телефона 257-0107. За правильный вариант ответа у меня для вас есть сертификат на СПА-процедуру от Алтайской здравницы. Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Тоже СПА в Алтайской здравнице. Женские, мужские, парные СПА-процедуры с использованием натуральной косметики из Алтая для всего тела. Обертывание, скрабы, аромасауна, а сертификат от Алтайской здравницы станет прекрасным подарком к любому празднику. Алтайская здравница, улица Рабочая Крестьянская, 19, в районе гипермаркета «Семья». Итак, внимание, сосредоточимся на вопросе. Сегодня день рождения Джорджа Клуни. Ему 65 лет исполняется. Юбилей. Ну, тут можно вспомнить «Один из друзей Оушена», «От заката до рассвета», «Скорая помощь» и так далее. И... можно продолжать. На днях он признался, что его утро начинается уже не с кофе. А с чего теперь начинается утро Джорджа Клуни? Как вы думаете? Итак, давайте еще раз. На днях актер признался, что его утро начинается уже не с кофе. А с чего теперь начинается утро Джорджа Клуни? 257-0107 — наш номер телефона.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
3: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Ветер». «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека. ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
4: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
6: «Штирлиц» еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
7: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
6: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. В Перми пробки оцениваются в 5 баллов из 10 по версии Индекс.Кар. Движение плотное сейчас на Локомотивной улице от Фридриха Энгельса до площади Гайдара, на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на Попова от улицы Пушкина до Монастырской улицы тоже медленное движение, так же, как на Промышленной от Верхней Булинской до шоссе Космонавтов.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9:16, время Пермское. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодняшний нерадный вопрос посвящен актеру Джорджу Клуни. Ну, слышали такого? Конечно, я думаю. 65 лет ему исполняется сегодня. Будет отмечать размахом, но это нас не интересует. Нас интересует вот следующее. На днях он признался, что его утро начинается уже не с кофе. А с чего теперь начинается утро Джорджа Клуни? Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро. Со стакана воды с лимоном.
0: Так.
1: Или без.
0: А откуда такие познания?
1: Ну, это полезно, все говорят. Мы сами так начинаем.
0: И в том числе Джордж Клуни, возможно, так делает. Но не то.
1: Значит, с пробежки.
0: Пробежка.
1: Пожилой, конечно. Ну, так, в смысле, но все равно.
0: Ну, уже сразу пожилой. 65. Джордж Клуни в самом расцвете сил. Так, хорошо, пробежка тоже полезная вещь, но нет, не она.
1: Нет, да? Это больше. Ну ладно, а не меряет давление?
0: Вот это забавно. Нет, ну почему? И такое возможно, но нет, кое-что он делает чаще.
2: Здравствуйте. Начинается утро с улыбки.
0: Станет всем светлей. И тут он вспомнил ту самую песню. Джордж Клуни. Так, хорошо, с улыбки, но нет. Не улыбка.
2: Нет. А еще второй вариант можно?
0: Конечно.
2: Зарядки.
0: Зарядка, хорошо. Был вариант пробежка, похожий, но нет, это не спортивное действие какое-то. То есть,
2: ага, может, хорошо, да. Все, спасибо.
0: Спасибо вам за звонок.
3: Здравствуйте, контрастный душ.
0: Ого! То есть, что взбодриться как следует, потому что кофе, оно в целом выполняет ту же функцию, но здесь Джордж Клуни выбирает контрастный душ. Отличный вариант, но нет, не контрастный душ.
3: Неверно. Угу. Может, слушает что-то приятное, пение птиц, медитирует.
0: Я хотел сказать, радио Альфа слушает. Кстати, Джордж Клуни, на самом деле, если бы хотел, мог бы нас и послушать, потому что интернет-вещание доступно по всему миру. Вот, но не уверен, что он что-то поймет. И, так, какой класс последний вариант? Пение птиц. Пение птиц.
3: Да, медитирует, слушает что-то приятное, музыку, да.
0: Хорошо, но нет, и тоже не то. Джордж Клуни отмечает 65-летие сегодня. И вот на днях он признался, что его утро начинается уже не с кофе, а с чего теперь начинается каждое утро Джорджа Клуни. 257-0107 – наш номер телефона.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, у вас не будет полной свободы действий. Либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите. Тельцы, возможно, колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив. Близнецы, день паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четче осознать поставленные задачи. Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше. Львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Весы, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный тупик. Скорпионы, берегите слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно. Стрельцы, планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования и к себе, и к другим. Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важней. Водолеи, не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется вам. Рыбы, день сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Лучше не заниматься подобными делами.
4: Радио Альфа.

0: 9 часов 21 минут в Перми. Вы на волне 104.1 FM. Сегодняшний невероятный вопрос посвящен актеру Джорджу Клуни. У него день рождения, и по этому поводу мы выясняем следующее. На днях он признался, что его утро начинается уже не с кофе. А с чего теперь начинается утро Джорджа Клуни? Наш номер телефона 257-0107.
1: Доброе утро. Ну, поскольку он сейчас является счастливым мужем и отцом, угу, то где-то в интервью он говорил, что его утро начинается с общения со своими детьми, угу, приготовления завтрака, то есть вот такие приятные семейные хлопоты.
0: Вот знаете, я тоже это сейчас проверил, то есть я решил посмотреть, можно ли найти. Но на самом деле есть еще кое-что, что сказал Джордж Клуни. Действительно, там детишки у него появились, и он ими занимается, скажем так. Вот, да, и утро у него начинается и с этого тоже. Но вот есть еще одно дело, которым он занимается каждое утро. Независимо от детей. Так, утро начинается уже не с кофе, а с завтрака, получается такой ответ.
1: Ну, приготовление завтрака.
0: А, хорошо, понял. Нет, тоже не то.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Пусть будет это вариант, то, что он начинает общаться с семьей, угу, на кухне, делает завтрак, готовит.
0: Вот такой вот молодец на самом деле Джордж Клуни. И так он, наверное, точно делает. Я сейчас прочитал много интересных вещей из жизни Джорджа Клуни. Вот. Но нет, это вот не связано с этим.
2: Так, может, он песни поет.
0: Песни поет. Такое было, кстати. Песни поет. Ну, не такое примерно, там, слушает музыку, слушает птиц. Песни поет, не то.
2: Ну, я имею в виду вместе с семьей.
0: Mm-hmm. Даже
2: прямо
0: так?
2: Прямо на кухне.
0: Нет. Нет.
2: Ну, хорошо, ладно, послушаем.
0: Спасибо. Причем поет такие песни, как «Солнечный круг», «Небо вокруг». Это рисунок Джорджа Клуни, если уж мы про него говорим. На днях Джордж Клуни признался, что его утро начинается уже не с кофе. А с чего теперь начинается утро Джорджа Клуни? Вот это мы пытаемся выяснить. Этим утром здесь, в Перми. Номер телефона 257-0107.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: История упадка цивилизации майя в 8-9 веках нашей эры долгое время считалась классическим примером экологической катастрофы. Доминирующая теория гласит, многолетняя засуха привела к голоду и краху городов. Но, похоже, все было еще драматичнее. Ученые изучили донные отложения озер в Гватемале и восстановили картину жизни города Ицан. Он находился в предгорьях, где дожди шли регулярно, даже в самые засушливые годы. У них была вода, продвинутое сельское хозяйство, террасы, сады. Но город все равно опустел ровно в то же время, что и их соседи, умиравшие от жажды. Предполагается, что сработал эффект домино. Города майя были связаны между собой очень тесно. Торговля, союзы, общая экономика. Когда на севере начался голод, по цепочке пошли войны, миграции и политический хаос. Благополучный Ицан просто захлебнулся в проблемах соседей. Система оказалась слишком сложной, чтобы выжить поодиночке. История Ицана показала, можно иметь идеальные условия для жизни, но все равно исчезнуть с карты из-за масштабных перемен вокруг.
3: Радио Альфа.
0: На Радио Альф продолжается невероятный вопрос. Напомню вам, что у нас есть спонсор игры. Это ИП Андронова Татьяна Владимировна, таежный спа в Алтайской здравнице, женские, мужские и парные спа-процедуры с использованием натуральной косметики из Алтая для всего тела. Обертывание скраба, аромасауна, сертификат от Алтайской здравницы станет прекрасным подарком к любому празднику. Алтайская здравница, улица Рабочая Крестьянская, 19, в районе гипермаркета «Семья». Ну и в качестве подарка за правильный вариант ответа в невероятном это сертификат на спа-процедуру от Алтайской здравницы. Ну а сам невероятный вопрос я задам через 5 минут.
3: Реклама. Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
7: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранс 106-594-783-57.
5: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
10: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: 9 часов 31 минута, вы слушаете Радио Альфа. Даже уже не верится, что мы сможем найти с вами правильный вариант ответа на сегодняшний невероятный. Почему? Потому что уже много было перечислено, но вот, увы, ах. Сегодня день рождения у Джорджа Клуни. Ему 65 лет. «От заката до рассвета», «Один из друзей Оушена» и много других фильмов. Я думаю, вы знаете, как он выглядит и что это за актер. Так вот, на днях он признался, что его утро начинается уже не с кофе, а с чего теперь начинается каждое утро Джорджа Клуни. 257-0107, наш номер телефона. Да, ваш вариант?
1: С благодарности.
0: Благодарности. А кому?
1: Вселенной. Новый день, новые возможности.
0: Вот. Может быть, кстати. Мы не знаем. Об этом он не говорил просто напрямую. Но нет, это не про это речь.
1: Поцелуй жены.
0: Не с кофе начинается, но он как-то с сожалением, как будто бы кофе было лучше, чем... поцелуй жены.
1: Вот. Кофе лучше, чем поцелуй жены.
0: Ну, как будто бы, да. То есть, наоборот, с грустью. Уже не с кофе, а эх, да, с поцелуй жены. Ну, как-то странно. Я вот к чему хочу сказать. Нет, не с поцелуя.
1: Может, со стакана парного молока, у него же ферма.
0: Да, я не знал. Веселый молочник. Джордж Клуни. Хорошо. Так, нет, не стакан молока.
1: Так. Может, погулять с собакой?
0: Сразу же. Только проснулся, побежал во двор. Так, ладно, это тоже не то.
1: И не с объятий.
0: Что еще раз?
1: Ну, проснулся, всех обнять.
0: Отлично. Какой добродушный Джордж Клуни. Но нет.
2: Алло.
0: Да, ваш вариант.
2: Здравствуйте. Возможно, он делает смузи.
0: Смузи. Так, хорошо. Но нет, не делает смузи. Ну, то есть я понял, куда вы
2: клоните. Или как только он просыпается, заправляет постель.
0: Вот и правильно делает. Это его еще с детства этому научили. Вот и продолжает. Но нет, это не
2: или
0: то.
2: Или гуляет с собакой.
0: А вот такой вариант, кстати, уже был. Чувствую, что вам нужна подсказка. Так вот, это связано именно с возрастом. То есть не зря я сказал, что сегодня день рождения у Джорджа Клуни. Ему 65 лет. Но вот связано именно с возрастом. На днях он признался, что его утро начинается уже не с кофе. А с чего теперь начинается утро Джорджа Клуни? Связано именно с возрастом. 257-0107, наш номер телефона. Но пока вы размышляете и, может быть, ищете ответ в интернете, в принципе, правила не запрещают. Кто там знает, что там делает Джордж Клуни? Так вот, послушаем новости. Спонсор выпуска ИП «Годин» Надежда Валентиновна, юридическое бюро. Продолжит Зара Пахметов.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили активнее подключать регионы к эксперименту с передвижными аптеками. Он стартует 1 сентября и продлится до 2029 года. Участвовать в проекте уже готовы 11 субъектов. Число самозанятых россиян за прошлый год превысило 15 миллионов человек. По данным Федеральной налоговой службы, рост составил около 27%. Первый фестиваль индустриального кино «Прометея» будет проходить в статусе международного. Он состоится в Перми в октябре. Телефоны Apple, Samsung и несколько других остаются в списке товаров для ввоза в Россию в режиме параллельного импорта, заявили в Минпромторге. Зараб Ахметов, служба информации.
4: Реклама спонсора.
5: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио Альфа. Прогноз погоды. Сейчас в Перми плюс 19 градусов. В течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 25.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Альфа.

0: 9 часов 39 минут в Перми. Невероятный вопрос продолжается. И вот на днях Джордж Клуни признался, что его утро начинается уже не с кофе. Ему сегодня 65 лет исполняется. А с чего теперь начинается утро Джорджа Клуни, если это связано именно с возрастом? Итак, жду ваши варианты. 257-0107, номер телефона.
1: Доброе утро. Мне кажется, его утро начинается с приема лекарств, таблеток.
0: Тем более, если это связано с возрастом. Хорошо, я думаю, что это вот прям где-то рядом, но не про то. То есть остация такая срабатывает, согласен, но немножко другое он делает. Тоже связано с возрастом.
1: Может быть, зарядку делает? Зарядку.
0: Зарядку вот был такой. Вот надо было сказать, что был. Да, это было. Доброе утро, ваш вариант. Да.
2: Здравствуйте. Мы думаем, что это таблетки пьет.
0: Ну, естественно. Витамины. Связано именно с возрастом. Хорошо, витамины различные. БАДы, в конце концов, но нет.
2: Нет?
0: Нет.
2: За растяжка.
0: Угу. Растяжка. Интересно, но это спортивные... Вот, смотрите, был такой вариант, спортивные упражнения какие-то, но это ничего не связано со спортом.
2: А
0: с
2: может,
0: активностью.
2: Ну, как правильно? Ну, типа, вы знаете, расходиться. То есть вот он встает для того, чтобы...
0: Так и представляю себе, да.

0: 10:10 в Перми. Пермский гидрометцентр сообщает нам о том, что от мая не нужно ждать чудес, потому что тенденция к похолоданию сохраняется. Уже завтра через регион будет смещаться холодный фронт. В пятницу частный циклон вновь принесет умеренные дожди на севере региона. Суббота, 9 мая, то же самое. Плюс еще и ветер добавится. Но в воскресенье без осадков, однако, похолодает. Прямо сейчас для вас автомобильные новости. Спонсор выпуска «Минуты драйва» Радио Альфа ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technologies специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
0: Громкое заявление. Физики закончили планировать все мироздание. Это как вообще? Об этом расскажем в новостях со всего света. Через 10 минут еще послушаем просто шедевр музыкальный Пол Маккартни «Yesterday». По-другому не скажешь. Будет еще новинка от Бруно Марс.
1: Реклама.
5: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
6: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
5: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
7: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
8: Телефон 236-64-77.
9: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
10: О, приснилось, что я завтрак проспал.
11: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
12: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
13: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
14: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
15: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Готовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: 6:20, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Сейчас обзор мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем свой день, физики закончили планировать все мироздание. Завершен основной этап проекта DESI. Создана самая масштабная 3D-карта Вселенной. На карту нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, это попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили народ Тахона-Уатхам за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
1: Радио Альфа.
4: Реклама. Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
5: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
4: В Men's Look на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
6: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
4: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
5: Погнали!
4: perm.menslookstore.ru.
7: Соседи новую мебель привезли. Белорусскую. Говорят, выгодно взяли.
8: Так в Мебелево же ярмарка. Цены такие, что я сама не ожидала. А еще и бесплатная доставка за один день.
7: Ну все, собирайся. Едем.
8: Мебелева, улица Энергетиков, 37.
7: Угощения и призы каждому посетителю.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
10: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
11: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
12: 6+.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
13: Радио «Альфа».

0: А тем временем уже плюс 20 градусов в краевой столице. 10 часов 30 минут. Сараб Ахметов расскажет коротко о главных событиях среды.
1: Здравствуйте. В России 21 региону спишут более 114 миллиардов рублей долгов по бюджетным кредитам. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Премьер-министр подчеркнул, что Кабмин помогает регионам развивать инфраструктуру и создавать выгодные условия для бизнеса. В России растет средний срок автокредита как на новые авто, так и на машины с пробегом. В марте он составил почти 6 лет, увеличившись примерно на 15% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом пишут «Ведомости». Из-за участившихся атак беспилотников на Пермский край принято решение провести акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Об этом в своих соцсетях написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Россия третий месяц подряд входит в топ-3 стран по количеству своих туристов во Вьетнаме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вьетнамские власти. С января по апрель турпоток из России вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак Печь 59», «Новосилево 37». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 20 градусов. В течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 25.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 10:41 в Перми. Напоминаю вам о том, что нас можно слушать и с помощью вашей умной колонки. Как бы ни звали помощника, он всегда может включить радио Альфа. Достаточно лишь просто попросить. Попробуйте. Работает точно. Впереди исторические факты. Расскажем про Марлен Дитрих, легендарную немецко-американскую актрису, певицу, икону стиля 20 века.
1: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
2: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите на

0: В Перми 10 часов и 59 минут. Вы слушаете «Радио Альфа» с новостями. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает «Известия». Стороны обсудили текущую международную повестку и состояние российско-американских отношений, а также график двухсторонних контактов. В МИДе уточнили, что разговор носил деловой и конструктивный характер. Ранее Лавров отмечал, что в диалоге Москвы и Вашингтона стороны не прибегают к давлению и угрозам. Депутаты Госдумы разработали проект закона о ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости в 50% от фиксированной части для пенсионеров, которые воспитали троих и более детей, сообщает ТАСС. Документ направлен на отзыв в Кабмин. Инициатива может затронуть не только родителей, но и приемных родителей, бабушек, дедушек и других законных представителей. Как считают депутаты, предлагаемая мера позволит повысить доходы многодетных пенсионеров, частично компенсировать потери в стаже из-за ухода за детьми, создать материальный стимул для рождения нескольких детей и укрепление семейных ценностей. Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 января следующего года. Госавтоинспекция намерена ужесточить проверки на дорогах. Инспекторы будут чаще останавливать и осматривать не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне и багажнике. В частности, это касается знака аварийной остановки. Если его нет в машине, можно получить штраф 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или аварии, штраф составит 1000 рублей. Сам знак должен быть исправным и светоотражающим. Пермская дирекция дорожного движения ищет подрядчика для обустройства двух платных парковок в Перми. Внутризональная парковка появится в районе дома номер 24 на улице Революции, тарифная зона номер 201. Еще одна парковка в тарифной зоне номер 102 будет обустроена вдоль проезжей части в районе дома номер 29 на Комсомольском проспекте. Стоимость парковок составит 30 рублей в час. Они будут работать с 9 до 19 по будням. Подрядчик должен будет обустроить парковки в течение 90 рабочих дней с момента заключения контракта. Максимальная цена контракта составила почти 3 миллиона рублей. Россияне активнее готовятся к дачному сезону. По данным РИА Новости, продажи мангалов и грилей в мае выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Товары для шашлыка покупают на 47% чаще, растет спрос и на другие сезонные товары. Бассейны стали продаваться более чем в 10 раз чаще, товары для бани и сауны в 4 раза. Дачную мебель стали брать в 3 раза чаще. Также увеличились продажи растений и семян. В апреле спрос вырос на 65%, а в мае уже на 101%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Зара Пахметов.

0: службы информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. До плюс 25. Ждем в течение дня, пока в Перми плюс 20 градусов.
2: Реклама спонсора. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: С удовольствием вторю Максиму Леонидову. Приветствую всех, кто на 104.1 FM. Это Радио Альфа. Среда, 6 мая на календаре. С вами Ирина Плотникова. Пусть серединка рабочей недели добавит вам радости, энергии, чтобы к выходным продолжительным, между прочим, прийти с хорошими результатами. В Перми 11 часов и 10 минут. Продолжит музыкальный час Pet Shop Boys совсем скоро. А через минуту с нами Элис Мертон.
1: Реклама.
2: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
3: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте. И раскройте секрет в чикен.
5: Тепловые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
7: Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка, Бурито на радио Альфа. Вот сижу, слушаю песню и думаю, насколько все-таки богат и разнообразен русский язык. Штрихи, в первую очередь, конечно, это понятие художественное, но вместе с тем штрихи могут быть и в музыкальном искусстве. Штрихи можно навести в своем гардеробе и даже в своем плане рабочего дня. Заносите, пожалуйста, такой штрих, как зайти в группу радио Альфа ВКонтакте. Мы продолжаем разыгрывать билеты на спектакль театр-балет Евгения Панфилова. Причем уже сегодня определим двух победителей. Добавляйтесь в подписчики, читайте подробности в посте о розыгрыше. Желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
5: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио «Альфа».

0: У нас отличная музыка для рабочего настроения. Лили Вуд и Робин Шульц только что на Радио Альфа, а впереди новый хит от Тедди Свимса. Для начала новости с кратким обзором. Зара Пахметов, спонсор выпуска ИП «Година Надежда Валентиновна», юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Об этом пишет парламентская газета. Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначать не позже, чем через 60 дней. Кубаха вошла в топ-10 локаций для путешествий по России летом этого года. Топ малых городов с населением не более 50 тысяч человек подготовили Русское географическое общество и Авито путешествия. Почти каждый четвертый экономически активный россиянин за последние два года кардинально сменил профессию, при этом довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных. Это выяснили аналитики сервиса «Суперджоб». Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама спонсора. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 20 градусов. Днем до плюс 25. Сохранится переменная облачность. В основном сегодня без осадков. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: в горячие десятки. Свежий выпуск совсем скоро. Через пару минут. Алло, Кзиба и Португал Зумен на Радио Альфа.
1: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
3: Утро до доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
6: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Альфа. Казалось бы, об этом весеннем цветке мы знаем все. Вообще он считается символом любви и счастья, и желтый цвет — это вовсе не вестник разлуки, как поется в той песне. Есть такая легенда. Однажды прекрасный желтый цветок увидел мальчик. Он настолько был счастлив увидеть вот эту красоту, что цветок не выдержал и раскрылся ему навстречу. Навстречу детской бескорыстной радости. Тему продолжит Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, чего мы не знаем о тюльпанах. Однако все еще есть несколько фактов, которые могут нас удивить. Сегодня тюльпаны. Геном тюльпана в несколько раз больше человеческого, у некоторых видов в 10 раз. Это делает их селекцию и полное генетическое описание невероятно сложной задачей. Лепестки тюльпанов продолжают увеличиваться в площади даже после того, как цветок полностью распустился. Это происходит не за счет деления, а за счет растяжения клеток. Тюльпан может раздуваться в размерах после полива. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. На лепестках тюльпанов есть сложные узоры, видные только в ультрафиолетовом свете. Это взлетно-посадочные полосы для пчел. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые двигаются не за солнцем, а реагируют на температуру. Их лепестки закрываются на ночь не из-за темноты, а из-за холода, чтобы защитить пыльцу. Это поведение называется никтиностией. Тюльпаны крайне чувствительны к этилену, газу, который выделяют спелые фрукты, особенно яблоки. Если поставить букет рядом с вазой фруктов, тюльпаны начнут совершать хаотичные движения, буквально корчась от газового отравления. В тюльпанах содержится природный пестицид тюльпаназид А. Это мощный фунгицид, который защищает растения от грибков. А вот у флористов он вызывает профессиональный дерматит, так называемые тюльпанные пальцы, так как при контакте с кожей превращается в агрессивный аллерген. Сейчас запрещены к промышленному выращиванию некоторые виды тюльпанов. Например, полосатые тюльпаны, из-за которых все сошли с ума в 17 веке. Дело в том, что пестрота – это вирус, и всего один тюльпан может заразить целое поле других цветов, например, лилий. У луковиц тюльпанов есть эффект памяти. Луковица считает количество холодных дней зимой. Если зима была недостаточно холодной или короткой, цветок не сформируется, даже если луковица здорова. Однако тюльпан может цвести на следующий год. И что на первом месте? Тюльпаны не горят в огне. Многие дикие виды тюльпанов в Средней Азии эволюционно приспособлены к степным пожарам. Более того, пожары благоприятны для тюльпанов. Луковица сидит так глубоко, иногда до 50 сантиметров, что огонь не повреждает ее, а зола служит идеальным удобрением для быстрого старта весной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
2: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений крапива Пермь ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником крапива Пермь. Ищите нас в ВК и в официальном канале Макс. Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2. 18+.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
5: 6+.
6: Ну вот и все. Уже весна. Весной... И банька быть должна.
7: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Комаро на радио Альфа. Всегда хорошая музыка. 12:32 в Перми. Время новостей с кратким обзором Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Американский лидер Дональд Трамп может принять решение о возвращении к боевым действиям против Ирана в ближайшие дни, сообщает Axios. По данным источников сайта, это произойдет, если переговоры окончательно зайдут в тупик. Производство легковых шин в России в первом квартале этого года сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,5 миллионов штук. Об этом пишет «Коммерсант». На улицах Перми вновь начали проводить иммерсивные спектакли в наушниках «Слушая город». Спектакли проходят в наушниках с 3D-аудиоконтентом, предназначенных для иммерсивных шоу. В России следует установить 5 мая День Победы над пандемией. Об этом ТАСС заявил председатель партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО АБС «Ермак Печи 59, Новосилиева 37. Сегодня в Перми переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Днем до плюс 25.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: Арач и Хелена на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Невероятный вопрос, который мы любим разгадывать вместе с вами после 9 утра. Сегодня был посвящен Джорджу Клуни. Артист отмечает юбилей. На днях Джордж Клуни в одном из интервью признался, что его утро начинается уже не с кофе, а вот с чего начинается, мы и пытались разгадать. Оказывается, с квестом по поиску очков. Невероятный вопрос, 12+. Подробные правила участия в наших конкурсах на alfa.fm.ru. Новая головоломка завтра после 9 утра. В ближайшие минуты нон-стопом Лана Дель Рей, Сэвидж Гаден и Лейд Бэк. Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа-алтайская здравница. Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 320-595-800-105-079.
4: Очки «Хамелеоны» меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
5: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат. То музыку громко слушали. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
7: Геометрия комфорта на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
9: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 13:01. С новостями дня на радио Альфа Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Мир столкнулся с наиболее серьезным энергетическим кризисом в истории на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен, передает РИА Новости. Он добавил, что с начала ближневосточного конфликта страны ЕС уже заплатили на 30 миллиардов евро больше за энергоносители. В связи с этим ЕС готовится к дефициту топлива. Брюссель наращивает резервы и рассматривает чрезвычайные меры по распределению энергоресурсов. Абитуриенты в этом году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через госуслуги, при этом традиционные методы подачи также сохраняются. Документы можно принести лично в вуз или отправить через Почту России, об этом РИА Новости рассказал член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. Он также отметил, что у поступающих в этом году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени, от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. В Пермском крае организовано около 1500 точек бесплатного Wi-Fi. Как рассказали в краевом правительстве, это позволяет жителям пользоваться интернетом в условиях временных ограничений мобильной связи. Точки доступа размещены в МФЦ и у крупных провайдеров. Их можно найти на портале «Управляем вместе» при подключении к публичным сетям. Специалисты рекомендуют не передавать личные данные и не вводить пароли. Отмечается, что голосовая связь, проводной интернет и домашний Wi-Fi продолжают работать в Прикамье без ограничений. Яблочно-кефирная диета стала самым дешевым способом экстренного похудения перед летним отпуском. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Пакет от X5» сообщает газета.ру. Речь идет о популярных недельных экспресс-диетах. Яблочно-кефирная, предполагающая употребление в день 5 яблок и 3 стаканов кефира, обойдется россиянам в 1747 рублей за 7 дней. Второе место в списке у яичной диеты, входящей в нее завтрак, обед и ужин с яйцами, грейпфрутами и овощами, будут стоить 2042 рубля за неделю. Третье место у модельной диеты, которая обойдется 2149 рублей за 7 дней. В нее входит яйцо, чашка черного кофе на завтрак, 1% творог 150 грамм и чашка зеленого чая на обед, а также ужин из 100 граммов говядины и овощей. Самой дорогой стала гречнево-куриная диета, в рамках которой недельный рацион будет состоять из гречневой каши, куриных грудок и кефира. Стоимость 2864 рубля за неделю. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 7 мая в четверг в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер северный 4-6 метров в секунду. Ночью и завтра днем плюс 15, плюс 17 градусов.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
6: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Под дневную романтик-коллекцию пересекаем экватор этой недели. Только музыка в ближайшие 20 минут. Сегодня с нами Дункан Лоуренс. Послушаем «Юритмикс», группу «Мумитроль», «Претендерс» и «Атоми Киттен» открывают пятерку лучших песен о любви.

0: Однажды, выиграв конкурс в небольшом нидерландском городке, спустя 7 лет он уже одержал победу на главном песенном конкурсе. Это Дункан Лоуренс в пятерке лучших песен о любви на Радио Альфа. В Перми 13:22, плюс 23 градуса сейчас в нашем городе. Завтра будет чуть попрохладнее. Подробный прогноз после получасовых новостей.
1: Реклама.
2: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Пуфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
3: ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: В Перми открылся Stockmann's.
2: Первый мебельный без переплат?
1: Да. Здесь диваны, кровати и шкафы. Все для дома. Сам увидишь.
2: Куда ехать?
1: Первый мебельный Stockmann's в Мебелево, третий этаж, Энергетиков 37.
2: Здесь выгодно. И точка.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. В Перми половину второго с новостями коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Российские дипломаты в Европе готовы к возможным провокациям на 9 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости. В Госдуме разъяснили правила автоматического списания налогов с 1 мая. Федеральная налоговая служба теперь сможет списывать безнадежные долги физлиц без обращения в суд. В Перми подорожали школьные выпускные. Стоимость организации праздничных программ для выпускных вечеров в этом году выросла почти на 50%. В России средняя цена китайского автомобиля впервые взлетела выше 4 миллионов рублей. Как сообщает «Автору бизнес», цена за месяц увеличилась на 2,5%. При этом автомобили локальных марок остались на уровне 2 миллионов рублей. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 7 мая. В Перми будет малооблачно, без осадков, ветер северный 4-6 метров в секунду. И ночью, и завтра днем плюс 15, плюс 17 градусов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Есть такая дата в календаре, еще одна, которой мы коллективом Радио Альфа вместе с вами радуемся. 7 мая в 1895 году Александр Попов впервые представил радиоприемник на заседании Русского физико-химического общества. Правда, он не стал получать патент, все экспериментировал и экспериментировал и публиковал результаты своих экспериментов. В то время как итальянский инженер Маркони активно патентовал технологии и продвигал их на рынке. В том числе именно Маркони получил патент на радио. Как бы то ни было, все равно мы благодарны Александру Попову. Благодарны вам, что вы остаетесь с нами на 104.1 FM. Это Радио Альфа. Далее золотая коллекция в этой тройке ярких хитов минувших десятилетий. Вивьен О'Хара и Адриан Сен, и Тайп, и Адриана Челентано.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
4: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгюль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
4: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.

МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perim.clinicaexpert.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вивьен О'Хара и Адриан Сен на Радио Альфа в золотой коллекции. Завершаем час инструментальной музыкой. Это будет волшебный полет от Space на Радио Альфа.
1: Реклама. Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: Мэнс Лук на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: Мэнс Лук и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
4: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
5: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее. Остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87. Крупская, 31. Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
7: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
6: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
8: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
9: Телефон 236-64-77.
10: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
11: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 14.02. С новостями к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп колеблется между двумя вариантами действий в отношении Ирана. Президент США уже несколько дней пытается решить, нужно ли жестоко наказать Исламскую Республику за ее нежелание отказаться от ядерной программы. Как пишет Wall Street Journal, этот шаг позволит избежать значительной эскалации, которая может еще глубже втянуть Соединенные Штаты в ближневосточный конфликт. По словам чиновников, американский лидер все же склоняется ко второму варианту действий – к переговорам. Педагогов, психологов и социальных педагогов будут обучать профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Такое обучение органы власти субъектов России в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами будут организовывать для замруководителей образовательных организаций, курирующих вопросы безопасности, а также педагогов, психологов и соцпедагогов. Исполнители на ежегодной основе должны будут предоставлять отчеты в Минпросвещение. В Росздравнадзоре опровергли дефицит двух противоопухолевых лекарственных препаратов в стране, в частности, остатки препарата с международным непатентованным наименованием метарексат составляет более 2,5 миллионов упаковок, а этапозит – более 135 тысяч упаковок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В СМИ ранее появилась информация, что в 80 регионах в аптеках нет препарата для лечения нескольких видов рака. По словам врачей, особенно остро эти препараты необходимы для лечения детского рака. Ученые ПГНИУ запустили сервис, на котором публикуют данные о концентрации пыльцы растений в воздухе. Она поможет аллергикам следить за состоянием здоровья. На территории университета установлен пылеуловитель и 2 гравиметрических прибора. Пылеуловитель фиксирует 15 аллергенных древесных, злаковых и травянистых растений. В Перми в мае в воздухе растет концентрация пыльцы ольхи, березы и клена американского. Летом с июня по август источниками пыльцы выступают злаки, полынь, крапива и подорожник. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч, в то время как в Египет от 112 тысяч. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле категории 4 звезды с типом питания All Inclusive. По данным аналитиков, туристы, готовые потратить на пляжный отдых в мае до 150 тысяч на двоих с перелетом, могут рассматривать много разных стран, в том числе Таиланд, Вьетнам, Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 7 мая в четверг в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер северный 4-6 метров в секунду. И ближайшей ночью и завтра днем плюс 15-17.
2: Реклама спонсора.
3: Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
4: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
3: Центр металлокровли, Пермь, 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: сердца.
1: Продолжается рабочий день под любимую музыку. Радио Альфа. Приветствую всех. 14.12 в Перми. Сегодня 6 мая. Отмечается во всем мире день без диеты. Можно побаловать себя какой-нибудь вкусняшкой. Ну а в целом, если помнить о сбалансированном питании и соблюдать пищевое поведение, то можно вообще себе никогда ни в чем не отказывать. В том числе мы всегда не отказываем себе в любимой музыке. Милен Фармер в продолжении этого часа и через 2 минуты на Радио Альфа Клэн. Карусел.
2: Реклама.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35 18+.
7: Очки «Хамелеоны» меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
8: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкадефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
10: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
11: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников Покров изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Милен Фармер на радио Альфа. Совсем скоро, друзья, будем подводить итоги розыгрыша, который пока еще продолжается в группе радио Альфа ВКонтакте. Дарим две пары билетов на спектакль театр-балет Евгения Панфилова «8 русских песен 12+». Уже завтра можно будет увидеть постановку. Ну а чтобы принять участие, для начала добавляйтесь в подписчики, затем заходите, читайте подробности участия в розыгрыше и побеждайте. Радио Альфа, группа ВКонтакте. Добро пожаловать.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 816. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Солнце светит ярче, греет сильнее. Земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2. 18+.
4: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности. Оперативно, с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей, мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Перми, половина третьего. Вы слушаете Радио Альфа. С новостями среды коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Российский бюджет получит около 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти на мировых рынках. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Минпросвещение установило сроки летних каникул для школьников. Начнутся они 27 мая и продлятся до 31 августа. В министерстве напомнили, что завершение учебного года для учеников 9-11 классов совпадает с графиком выпускных экзаменов. В Перми начали работать городские фонтаны. Сейчас уже включены 10 объектов. Они будут открыты для посетителей по будням с полудня до полуночи, а выходные и праздники с утра до часу ночи. В России увеличился спрос на кроссворды и судоку почти на 30% на фоне проблем с интернетом, сообщает телеграм-канал Мэш. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа на завтра, 7 мая. Спонсор выпуска ООО АБС «Ермак Печи 59», Новосилево 37. В четверг в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Ближайшей ночью и завтра днем в Перми плюс 15, плюс 17 градусов.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Перим Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: Just a little bit, my love.
1: Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей.

0: монитая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио «Альфа».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
1: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
5: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: box, just come home. Don't let go. If you look into the... Зарап Ахметов, служба информации.
1: Радио «Альфа» о погоде. 7 мая в четверг в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Ближайшей ночью и завтра днем плюс 15, плюс 17 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка, это радио Альфа, 104.1 FM. Точно, что летит молниеносно, так это время. 15.13, точные местные. Всем отличного продолжения дня, впереди нон-стопом А-студио Джо Десена. И через минуту на радио Альфа Дэвид Гетта и Сиа.
1: Реклама.
2: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
4: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
5: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
6: Соседи новую мебель привезли. Белорусскую. Говорят, выгодно взяли.
7: Так в Мебелёво же ярмарка. Цены такие, что я сама не ожидала. А еще и бесплатная доставка за один день.
6: Ну все, собирайся, едем.
8: Мебелёво, улица Энергетиков, 37.
9: Угощения и призы каждому посетителю.
10: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: облачно, без осадков, ветер северный 4-6 метров в секунду. И ночью, и завтра днем плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
2: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
3: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
2: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
4: Нужно покрасить и обновить, но вы не знаете, где можно...

новости. Речь идет о случае, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за сферы бронирования. Сейчас штраф для компании может составлять до 30 тысяч, а при повторном нарушении – до 50. Кроме того, перевозчиков предлагают обязать автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере половины суммы штрафа. Деньги должны поступать напрямую от авиакомпании без лишних заявлений и судов. Со следующего года Казахстан может перестать покупать электроэнергию России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой

заметно чаще появляются резкие формулировки и категоричный тон. Чаще всего такие всплески происходят ближе к вечеру и в переписке с коллегами и СМИ.

0: 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
1: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
8: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
9: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
10: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
3: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефисзрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мебель в Олимпе.
6: Мебель в Олимпе.
5: Мебель в Олимпе.
6: Мебель в Олимпе.
5: Мебель в Олимпе.
6: Мебель в Олимпе.
5: Мебель в Олимпе.
6: На Свиязева 39А.
7: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио «Альфа».

0: половина пятого. Новости коротко на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России 21 региону спишут более 114 миллиардов рублей долгов по бюджетным кредитам. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Премьер-министр подчеркнул, что Кабмин помогает регионам развивать инфраструктуру и создавать выгодные условия для бизнеса. В России растет средний срок автокредита как на новое авто, так и на машины с пробегом. В марте он составил почти 6 лет, увеличившись примерно на 15% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом пишут «Ведомости». Из-за участившихся атак беспилотников на Пермский край принято решение провести акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Об этом в своих соцсетях написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Россия третий месяц подряд входит в топ-3 стран по количеству своих туристов во Вьетнаме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вьетнамские власти. С января по апрель турпоток из России вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО АБС «Ермак» Печи 59, Новосильева 37. В четверг, 7 мая, в Перми малооблачно будет, осадков не ожидается. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура предстоящей ночью и завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми плюс 25.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа по утрам в будни после 9 в невероятном опросе 12+, вы можете выиграть сертификат на СПА-процедуру от Алтайской здравницы. Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской здравнице. Женские, мужские и парные СПА-процедуры с использованием натуральной косметики из Алтая для всего тела. Обертывание, скрабы, аромасауна. А сертификат от Алтайской здравницы станет прекрасным подарком к любому празднику. Алтайская здравница, улица Рабоче-Крестьянская, 19, в районе гипермаркета «Семья».
1: Реклама. Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: В «Мэнс Лук» на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: В «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, 1000 цветов.
8: В «Руки вверх» бар – праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
9: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» – ООО «Секреты красоты».
10: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:02. На Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия работает на упреждение в вопросе обороны Калининградской области и готова к любым сценариям развития ситуации. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов. Он отметил, что расположение Калининградской области диктует необходимость уникальных мер для обеспечения безопасности и создания нужных условий для выявления потенциала этого региона. Накануне российский посол в Норвегии Николай Корчунов сообщил, что НАТО отрабатывает на учениях сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такое постановление подписало правительство. Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. День Победы на главной телебашне Перми с 9 вечера и до полуночи включат праздничную подсветку. Телебашня на улице Крупской окрасится в цвета георгиевской ленты и российского флага. Также праздничную подсветку включат в День радио 7 мая. В этом году для российской телевизионной и радиовещательной сети нынешний День радио будет юбилейным. Поэтому в праздничном марафоне архитектурных подсветок примут участие башни и мачты РТС по всей стране. Женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. Еще треть женщин и мужчин сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. Несмотря на то, что мужчины, по их словам, активно участвуют в подготовке поездок, 60% женщин хотели бы, чтобы партнер брал на себя больше ответственности за совместный отпуск. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 7 мая в четверг в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер северный до 6 метров в секунду. Температура сегодня ночью и завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми 25 градусов.
2: Реклама спонсора. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Бэггердиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-14-143.
1: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: В Перми открылся Стокманс.
3: Первый мебельный, без переплат?
2: Да, здесь диваны, кровати и шкафы – все для дома. Сам увидишь.
3: Куда ехать?
2: Первый мебельный Стокманс в Мебелево, третий этаж, Энергетиков 37.
3: Здесь выгодно. И точка.
4: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35. 18+.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
7: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
8: 6+. Дорожная сводка на радио «Альфа». По данным Яндекс.Карт, движение в Перми на 5 баллов сейчас загружено. Крупнее всего пробки на Куйбышева, от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на Васильева от станции Бахревка до переезда, от Героев Хасана до переезда, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов и на Компросе от Луначарского до Революции.
9: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсогрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
3: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкадефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
6: Тепловые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
7: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
8: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
9: Утром по будням на радио «Альфа».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Альфа» хорошо всегда.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:30, на Радио Альфа, новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. В России прорабатывают ограничения на публикации в СМИ о насилии в школах. Инициатива позволит ограничивать распространение такого контента. Работать над ней будет Министерство просвещения и ряд других ведомств. Свыше 70% россиян считают рабочие профессии престижными. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщили в аппарате зампреда правительства. В Пермском крае в первом квартале этого года количество выданных автокредитов достигло почти 7 миллиардов рублей. Это на 17,5% больше, чем в прошлом году, сообщает Национальное бюро кредитных историй. В России снимут современную адаптацию повести Карена Шахназарова «Курьер». Об этом сообщает ТАСС. Съемки приурочены к 40-летию оригинального одноименного фильма. Картину планируют начать снимать в июне этого года. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революция 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. В четверг, 7 мая, в Перми малооблачно будет, осадков не обещают. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура нынешней ночью и завтра днем 15-17 градусов. Сейчас в Перми плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Бегерди Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-814-143.
1: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: Звукоизоляция своими руками без навыков строительства легко. Звукоизоляционную панель TC Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
10: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».
13: Вновь пора посмотреть, что на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, на 7 баллов загружено движение к этой минуте. Больше всего транспорта скопилось на Куйбышево, Ладогина, до Чкалова, от Новосибирской до Василия Васильева. Потерять в этих заторах можно примерно 20 минут. На Васильево 15-минутная пробка от Героев Хасана до Куйбышева. Также примерно 15-минутные затруднения на Камском мосту, улице Попова, от Борцов Революции до Екатерининской, на Стахановской и Мира, от моста через железную дорогу до Советской Армии, на Промышленные, от Первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Стахановское шоссе Космонавтов до улицы Мира.
12: Радио «Альфа» 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
13: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа.
1: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник Анютины глазки.
2: Все растения вашего сада в питомнике Анютины глазки. Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 18 часов 2 минуты. Радио Альфа, новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Советник министра обороны Украины Сергей Серненко в своем телеграм-канале заявил, что Киев не будет соблюдать перемирие на 9 мая. По его словам, российская сторона нарушила режим тишины и совершила ряд атак на Украину. Все это нивелирует объявленное Владимиром Путиным перемирие. Импортозамещенный ближнемагистральный самолет «Сухой Суперджет-100» может начать перевозить пассажиров на регулярной основе уже в конце этого года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. «Суперджет-100» — это узкофюзеляжный самолет, создаваемый в рамках программы тотального импортозамещения системы компонентов. Новый воздушный транспорт дополнит семейство эксплуатируемых суперджетов. Инфекционисты назвали эпидемию хантавируса маловероятной. Заболевание не передается от человека к человеку. Заражение происходит исключительно при контакте с грызунами. Об этом пишет РИА Новости. При этом отмечается возможность локальных вспышек, особенно в условиях тесного контакта с грызунами. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о 7 случаях заражения хантавирусом на круизном лайнере в Атлантике. Трое заболевших скончались. Один пациент находится в реанимации в ЮАР. Еще двоих планируют эвакуировать. Ученые ПГНИУ запустили сервис, на котором публикуют данные о концентрации пыльцы растений в воздухе. Она поможет аллергикам следить за состоянием здоровья. На территории университета установлен пылеуловитель и 2 гравиметрических прибора. Пылеуловитель фиксирует 15 аллергенных древесных, злаковых и травянистых растений. В Перми в мае в воздухе растет концентрация пыльцы ольхи, березы и клена американского. Летом с июня по август источниками пыльцы выступают злаки, полынь, крапива и подорожник. В России зафиксировано увеличение складских запасов сыра на фоне умеренного роста потребления. Об этом пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молока». В годовом выражении рост запасов на начало апреля составил 21% и достиг 77 тысяч тонн. Главным фактором накопления запасов стал рекордный объем производства сырого молока, в прошлом году достигший максимума за 3 десятилетия. Кроме того, давление на рынок оказывает замедление экспортных поставок и конкуренция с белорусской продукцией. Также меняется потребительское поведение. Растет спрос на более дорогие и специализированные виды сыров, включая выдержанные. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 7 мая, в четверг, в Перми малооблачно будет, без осадков, ветер северный до 6 метров в секунду, температура сегодняшней ночью и завтра днем 15-17 градусов. Сейчас в Перми плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Спонсор «Минуты Драйва» на радио «Альфа» ООО «Грузавтоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута Драйва».
3: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по части моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люксе авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах, по версии разных агентств, стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее подходить к выбору. Важно понимать, мы живем в эпоху большой трансформации. Индустрия превращает автомобиль в сложный интеллектуальный гаджет.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
1: Реклама.
5: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
6: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайков. Таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106, 594, 783, 57.
8: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
9: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
8: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
10: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
11: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
12: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
13: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
14: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкадефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» информация о движении в Перми. Оно сейчас затруднено, по данным Яндекс.Карт, на 6 баллов загружено. Сильнее всего на Кампрусе от Монастырской до Комсомольской площади, на Камском мосту и улице Попова от Борцов революции до Луначарского, на Ласинской от Севашской до Маршала Рыбалка, на Стахановской и Мира от моста через железную дорогу до Советской армии, на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа по утрам в будни после 9 в невероятном опросе 12+, вы можете выиграть сертификат на СПА-процедуру от Алтайской здравницы. Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской здравнице. Женские, мужские и парные СПА-процедуры с использованием натуральной косметики из Алтая для всего тела. Обертывание, скрабы, аромасауна. А сертификат от Алтайской здравницы станет прекрасным подарком к любому празднику. Алтайская здравница, улица Рабоче-Крестьянская, 19, в районе гипермаркета «Семья».
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.

Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Поверьте, Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-14-143.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
2: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Казалось бы, чего мы не знаем о тюльпанах. Однако все еще есть несколько фактов, которые могут нас удивить. Сегодня тюльпаны. Геном тюльпана в несколько раз больше человеческого, у некоторых видов в 10 раз. Это делает их селекцию и полное генетическое описание невероятно сложной задачей. Лепестки тюльпанов продолжают увеличиваться в площади даже после того, как цветок полностью распустился. Это происходит не за счет деления, а за счет растяжения клеток. Тюльпан может раздуваться в размерах после полива. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. На лепестках тюльпанов есть сложные узоры, видные только в ультрафиолетовом свете. Это взлетно-посадочные полосы для пчел. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые двигаются не за солнцем, а реагируют на температуру. Их лепестки закрываются на ночь не из-за темноты, а из-за холода, чтобы защитить пыльцу. Это поведение называется нектиностией. Тюльпаны крайне чувствительны к этилену, газу, который выделяют спелые фрукты, особенно яблоки. Если поставить букет рядом с вазой фруктов, тюльпаны начнут совершать хаотичные движения, буквально корчась от газового отравления. В тюльпанах содержится природный пестицид тюльпанозид А. Это мощный фунгицид, который защищает растения от грибков. А вот у флористов он вызывает профессиональный дерматит, так называемые тюльпанные пальцы, так как при контакте с кожей превращается в агрессивный аллерген. Сейчас запрещены к промышленному выращиванию некоторые виды тюльпанов. Например, полосатые тюльпаны, из-за которых все сошли с ума в 17 веке. Дело в том, что пестрота – это вирус, и всего один тюльпан может заразить целое поле других цветов, например, лилий. У луковиц тюльпанов есть эффект памяти. Луковица считает количество холодных дней зимой. Если зима была недостаточно холодной или короткой, цветок не сформируется, даже если луковица здорова. Однако тюльпан может цвести на следующий год. И что на первом месте? Тюльпаны не горят в огне. Многие дикие виды тюльпанов в Средней Азии эволюционно приспособлены к степным пожарам. Более того, пожары благоприятны для тюльпанов. Луковица сидит так глубоко, иногда до 50 сантиметров, что огонь не повреждает ее, а зола служит идеальным удобрением для быстрого старта весной.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106-594-783-57.
4: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
5: Банька.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Идем.
2: Летим.
1: Едем.
2: Отдыхаем.
1: Путешествуем.
2: С туристической компанией «Кубань».
1: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
2: Звоним. 2-700-510.
1: Ждем на Ленина 10.
2: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
3: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: Посмотрим, какая сейчас ситуация на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карты, они загружены на 7 баллов из 10. Заторы больше чем на 15 минут скопились на Камском мосту, улице Попова, от борцов революции до Луначарского, на героев Хасана и Компроси, от Чернышевского до Ленина, на Ленина. Пробка примерно на 15 минут от Николая Островского до Куйбышева, еще на Стахановской, от шоссе Экспонавтов до Мира, на Сибирской от Монастырской до революции и на Компроси от Монастырской до революции.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
5: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера с новостями уходящего дня. На радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Министерство транспорта России выступило с инициативой о предоставлении бесплатного парковочного места для двух автомобилей многодетной семьи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс. Речь идет о семьях, в которых воспитывается четверо и более детей. Сегодня право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль в многодетной семье, однако планируется внести изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством до 30 июня. В России могут ввести заградительную пошлину на ввоз мебели из недружественных стран, сообщает «Известия». Мера рассматривалась в рамках одного из совещаний в Кабмине. Причина заключается в снижении на 7% собственного производства этой продукции в прошлом году и риске ухудшения динамики в текущем году. При этом, по оценке Минпромторга, в этом году выпуск может вырасти на 1,5-2% при условии реализации мер поддержки. В настоящее время мебель из недружественных государств попадает в страну через СНГ. Как говорят представители отрасли, за последние 4 года в экономику таких стран за счет поставок могло поступить около 130 миллиардов рублей. В Пермском аэропорту с сегодняшнего дня должны были начаться прямые перелеты в Петрозаводск, однако информация о планируемых рейсах исчезла. По данным «Коммерсант», при Каме перелеты принесли из-за отсутствия федеральных субсидий. Определенные сроки начала рейсов не называются. Напомню, что по данному маршруту планировала летать авиакомпания ЮВТ «Аэро». Полетная программа была запланирована до 21 октября. Самолеты должны были летать один раз в неделю. Международный фестиваль «Медвежонок», который посвящен детскому, семейному кино и анимации, снова пройдет в Перми. Это случится уже в четвертый раз. Встреча запланирована на конец весны с 29 мая по 1 июня. Оценивать работы в конкурсе полного метра анимации снова будут сразу два жюри – взрослое и детское. Детское жюри пригласят юных жителей Перми, которые отличились в учебе или спорте, а в профессиональное войдут российские зарубежные режиссеры, сценаристы и популярные актеры. За последние 3 года в России объем продаж антидепрессантов в стоимостном выражении вырос 2 раза, сообщает Forbes. Продажи транквилизаторов выросли на треть, психостимуляторов на 20%. Но лекарства россиянам, похоже, не помогают, говорят эксперты. По их словам, уровень депрессии и тревожных расстройств за 4 года вырос на 20%. По мнению одних специалистов, люди стали чаще обращаться к врачам. С другой стороны, во всем мире уровень тревоги подскочил во время пандемии и продолжает расти. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 7 мая в четверг в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер северный 4-6 метров в секунду. И ближайшей ночью и завтра днем плюс 15-17.
2: Реклама спонсора.
3: Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
4: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
3: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа, спонсор Минуты Драйва ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута Драйва.
3: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по части моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люксе авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах, по версии разных агентств, стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее подходить к выбору. Важно понимать, мы живем в эпоху большой трансформации. Индустрия превращает автомобиль в сложный интеллектуальный гаджет.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
1: Реклама.
5: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
6: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106, 594, 783, 57.
9: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
10: О, приснилось, что я завтрак проспал.
11: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
12: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
13: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, и это гороскоп на завтра. Овен, день острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы, день развенчания мифов и убеждений. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы, предчувствия оправдаются. Доверяйте своей интуиции. Раки, ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы, отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы, день обновления. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы, вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы, не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы, ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги, внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи, интуиция может подвести. Сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы, романтическое настроение испортит дела. Вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией.
0: Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
2: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 7 мая в четверг в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем плюс 15, плюс 17 градусов.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perim.клиникаэксперт.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 7 мая в четверг в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем плюс 15, плюс 17 градусов.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы, день развенчания мифов и убеждений. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы, предчувствия оправдаются, доверяйте своей интуиции. Раки, ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы, отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы, день обновления. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы, вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы, не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы, ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги, внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи, интуиция может подвести. Сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы, романтическое настроение испортит дела. Вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией.
0: Радио Альфа.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Золотые хиты в Перми на 104.1 FM.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: радио «Альфа».
1: 104.1 FM.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

едет с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.